0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Еврозум.
1: У пятницу Лукашенко выправился у свою любимую Могилевскую область и зладил разнос мясцовым кіраўнікам. Як жартуют эксперты, это своего рода психологичная разрадка кіраўніка Беларуси после тяжкого тыдня.
2: А минулый тыдень выдался сапраўды непростым. Перамовы с американцами забуксовали, и заступки одно одному были невеликими.
1: То бок ніякага табе американского амбасадара у Мінску и ніяких размоваў про поездку до Трампа. Як вынік, жорсткая крытыка працы кіраўніцтва Магілёўшчыны. Асабліва не пазайздросціш тым, хто вырошчвае лён да гунец.
2: Настрой Лукашэнкі пасля апошняга прыезду Коула ў Мінск у праграме «І што» на Еўрарадыё абмеркавалі яе вядоўцы, эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Маховскі.
3: Да, ему иногда требуется серьезная психотерапия, да, слушать рэп он едет и так далее. Поэтому, когда он сегодня десантировался на поле с Долгунцом...
4: Классика «Цробил Долгунец».
3: Да.
4: И он поехал «Цробить Долгунец». И это, ну, как бы он устроил этот разнос, как это звучайно все завсёды бывает после тяжких вот этих психологичных историй, да, там разнос устроил, там и коровы не те, и долгунец не так церабять. Але, вот я тут поглядел на рентабельность этого долгунца, и хочу сказать, что с экономичного пункта гледжения нема ніякага сенсу церабить долгунец. Лукашенко это робит только тому, что ему это подобается. Потому что ну, там рентабельность доходит у дренные годы до минус 40%. Ну, уяви себе, ось это катастрофичность, да? Минус 40%. На вот у добрые годы она там вагается, ну, каля нуля, и каля нуля только с державной подтримкой, коли без державной подтримки минус, глубокий минус. То бок только тому, что ему это подобается.
3: Ну да, психотерапевтическое влияние долгунца на, значит, душевное состояние престарелых диктаторов, это можно об этом написать серьезную работу, да, при том, что есть, кстати, страны, где с истреблением долгунца все заметно получше, чем в Беларуси, то есть это не просто какая-то там пропащая задача, да? Сколько ты говорил в Нормандии?
4: Слушай, ну вот да, я вот поглядел для поравнания, так само мне цікаво было. Он же все, весь час его терабить, я хотел разуметь, ну, что в этом такого, нам пусть он это робить, ну, чему ему это так подобается? Поглядел в Нормандии, так там, слушай, там это одна из вельми рентабельных культур, там эти фермеры, они на гектары зарабляют от 2,5 до 6 тысяч евро. Это чистый прибыток, это не выручка, это именно чистый прибыток, да. То бок, ну, проблема не в том, что нельзя терабить долгунец, проблема в том, что треба уметь терабить долгунец.
3: Слушай, ну, еще в том, что Беларусь не Нормандия, да.
4: А я все-таки лечу, что просто Лукашенко терабить свой долгунец неправильно.
3: Да, слушай, но мы понимаем, что времени на то, чтобы эту big deal или не очень big deal формализовать, закончить, остается все меньше. Говорит Коул о том, что вот надо несколько недель. Науседа говорил, что, ребята, мне надо несколько недель, чтобы с Штатами договориться по своему больному вопросу, по ротации военных. Рубио тоже сказал, что мне надо тут... пара недель, да, ну вот все говорит о том, что есть какой-то дедлайн, есть какая-то линия, которая будет достаточно скоро, и наверняка Трампу это тоже важно, нужно, если вы уже взялись, а взялся он не за одну вещь, да, не за один долгунец, да, и со всеми этими проектами пошло как-то не очень, ну, хотя с Венесуэлой, в принципе, там, ну, good enough, да, скажем честно.
4: Ну, слухай, да. Я не ведаю, дедлайн может быть связан именно это с тем, что Туск сказал, ось, про это, что тыдни, ближайшие тыдни, да, и месяцы будут вельми тяжкими для Европы. И, как мы бачим, там, ну, ничего нема, ничто не наближает до миру в Украине и помеж Украиной и Россией.
3: А как же объявленное Трампом энергетическое перемирие,
4: конечно, про якую Россия и Украина доведались от Трампа. И это, конечно, было вельми забавно, то, что Трамп обещает энергетичное перемирие. Праз несколько годин по Киеву, литерально праз несколько годин, украинские дроны выбивают сызранский НПЗ. Причем сызранский НПЗ, там же идея перемирия, что дистопливо, да, дороже, а это именно НПЗ, который специализуется на дизельном паливе. То бок, это вось, ну, вось просто целевые такие, метовые удар мэтанакіраваны менавіта па сызранскаму НПЗ.
3: А вслед за ним саратовскі, а потом еще ярославскі. І, в общем, понятно, что история заканчивается... ничем, в смысле история с перемирием, да, все продолжается. Но на самом деле самый знаковый момент в энергетическом плане – это, наверное, вот те несколько дронов, которые пролетели 3000 километров, совершенно неприличное расстояние, да, и поразили два газовых завода на Ямале.
4: Да, и я хочу сказать, что, ну, чему это не потому, что не только потому, что они пролетели 3000 километров, да.
3: Хотя само по себе неплохо получилось.
4: Хотя само по себе недрэнна атрымалася. Я просто хочу сказать, что там такая перадгісторыя, калісьці вось некалькі месяцаў таму мы с Сергеем Чалым там абмяркоўвалі у шутейнай размове, як Украіна можа горш больней за ўсё ударыць па Расіі, і вось ён мне паказаў, сказаў пра гэтую кропку на карце, якая называецца Ямальскі крыж. Я да гэтага не веду. Тады даведаўся.
3: Ну, при том, что украинцы писали об этом довольно много, но так. Они писали год назад об этом. Так. Да, когда это было, честно говоря, такая немножко фантастическая история, как наша... прилетит волшебник в голубом вертолете, да, и тогда еще не существующими фламинго или чем-то еще, непонятно абсолютно чем, вот чудом каким-то поразит, значит, инфраструктуру газовую, да.
4: И наша размова была такая, что это абсолютно теоретично было вельми далекое расстояние. Але что это за две кропки, это, ну, не просто было, не может, не все ведают, что это за две кропки, да. Это не просто кропка на карте, это кропки, где сходятся 17, да, сдается, да. 17 газопроводов российских, про які проходит 80-85% усяго российского газу. То бок, калі якимсь чином вывести вот гэты ямальский крыш, вот это перекрыжование газопроводов, то гаворка будет идти не просто про то, что там у Россия не сможет экспортовать газ, гаворка будет идти про то, что, ну, вся европейская частка России застанется без газу.
1: Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра кепскі настрой Лукашэнкі пасля перамоваў з Джонам Коулам і спрагназавалі лёс вялікай здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
0: Давно пора зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Популярный ведущий пропоновал Светлане Тихановской зладить эротичную фотосессию, как притягнуть сусветную увагу до белорусских политзняволенных.
2: Громадскость отреагировала мгновенно. Константин Каверин тем самым образил не только политика, але и политвязнял.
1: А фемгруппа это прокомментовала так. Это не просто неудалый жарт, а публичное обесценивание намаганий, которые прикладываются Светланой Тихановской для вызволения политзняволенных.
2: Как бачите, не только лукашенковская держава, а активно нараджая кринж, але и белорусы у эміграції.
1: Что правда, пропаганда в этом плане все ж выглядая больш плодотворной, як доказ свежий выпуск нашей штотыднёвой рубрики «Кринж тыдня» с Паулом Свердловым. Давайте послухаем.
3: Приветаннечка, это «Кринж тыдня» – программа на Еврорадио, где мы смеемся с недоречных словов и учинков, чиновников и пропагандистов. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дэпутат Олег Гайдукевіч гатовы прымаць. І не адзін. Што праўда, гаворка не пра тое, каб кульнуць чарку. Гаворка пра законы.
4: Буквально через несколько минут откроется осенняя сессия Палаты представителей Национального собрания. И мы готовы принимать новые законы, которые нужны для развития нашей страны.
3: Треба, каб хто-небудь ему расповел, что депутаты в парламенте могут не только принимать законы, але и отхилять. Что голосовать можно не только за, але и супрать. Хотя, як же ты проголосуешь супрать, коли все законы спускаются с администрации Лукашенки? Азаронок изнов трызнить про блокировку Ютуба в Беларуси. Яму вельми не спадавалася, что видеохостинг забанил еще пару каналов проуладных пропагандистов. Причем по канале СТБ удар был нанесены под дых. Его забанили просто подчас живой трансляции ток-шоу по существу.
5: Если встанет вопрос угрозы нашей национальной безопасности, это напоминали еще после удаления каналов СТВ, Белта и Первого информационного, не Первого информационного, а СТВ, Белты и какого-то еще канала, значит, ОНТ, конечно. Тогда напоминали слова Ивана Эйсмонта о том, что если нас нет в Ютубе, так зачем Ютуб в Беларуси? Пока его не закрывают, пока это не является угрозой национальной безопасности. Но если, особенно ближе к выборам 30-го года, YouTube зачистит все про государственное пространство, если не будет нас туда допускать, и если там начнут как грибы расти все эти экстремисты и прочее, если мы увидим, что это уже является угрозой безопасности, я абсолютно уверен, рука не дрогнет, и Беларусь его заблокирует.
3: Тем часом Министерство информации рекомендует белорусам отмовиться от YouTube и користаться национальными видеоплатформами. Дороженькие, давно пора зразуметь, что ваши национальные видеоплатформы никому не потребны. Люди сами разобрались без вас и чамусти застались на ворожем Ютубе. Мытники с краинов Балты регулярно находят на меже с Беларусью контрабандные цигареты. Штогод лик идзе на сотни тысяч пачек, а гродинская тытунёвая фабрика працуе у три змены. Але вось блогер Святослав Михайлов вырашил доказать нам, что контрабандные цигареты поступают у Украины Балты зусім не с Беларуси.
6: Эстонский налогово-таможенный департамент опубликовал интересную статистику. В 2022 году в Эстонии конфисковали около 4,35 миллионов сигарет. В 2023 почти 9 миллионов. В 2024 уже около 17 миллионов. В 2025 году показатель вырос примерно до 36,7 миллиона сигарет. За первые 8 месяцев 2026 года было изъято уже более 37 миллионов. И все эти сигареты пришли из Латвии. А то так обвиняли Беларусь в контрабанде. А тут и заводы тебе подпольные, и границы открытые.
3: Тут такая ситуация. Я навод не ведаю, як Святославу про это рассказать, але Беларусь не межуя с Эстонией. Затое Беларусь межуя с Латвией. И Эстония межуя с Латвией. Ну и отрымливается, что справа зусім не у неких там подпольных латвийских заводах по вытворчасці контрабандных цигарет. Кажуць, што вуснамі дзіцяці гаворыць праўда. А што гаворыць вуснамі я бацькі, які так захапіўся ўсхваленнем свайго любімага прэзідэнта, што выдаў ягоны страшны сакрэт?
7: Какой наш батька стратег? Это ж нужно? Какую-то кучку, которую Беларусь отрыгнула в 2020 году, он сумел променять на снятие санкций с двух крупных предприятий в Беларуси. Браво, мой президент, браво.
3: Что мы только что почули? Оказывается, Лукашенко, меняя людей, белорусов, на санкции. Гениальный стратег. И это ж нават не мои слова. Ну, я разумею, які-небудь змагар такую напрасліну на Лукашэнку мог бы ўзвесці, але гэта кажа Герман Титоў, так бы мовіць, артыст, свою дошку, я бацька, з залатога працэнту я бацік. Калі ўжо нават я бацькі загаварылі так, як змагары, ну гэта дакладна азначае, што праўда недзе побач. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

Не уздрыгне болей шкло в окнах это так. Пионеры не знойдуть у болоте танк. И детенок не сгубит своего кота. Меж бесконцых вокзалов и перестанков не журися, дорогая, что ж мы мало плакали. Усколосятся поли, расквитнеют маками, зарастут травой воронки с буераками. Застанется земля теплая да мягкая.

0: Ініцыятыва «Вольная» працягвае дапамагаць былым палітвязням у адаптацыі да волі. Нават супольна з «Дысідэнт-бай» ініцыятывай ладзяць гульні ў баскетбол. Пра то, як прайшла нядаўняя сустрэча, каардынатарка «Вольных» Вероніка Станкевіч распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Вы аб'ядналіся з «Дысідэнтамі» і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
2: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, но сейчас проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот. Мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
1: Чему именно на спорте вы решили засеродиться?
2: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит. Либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу до головы пришло, что это будет спорт. Конечно, у нас происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный такой самый простой вариант.
1: Больше то теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
2: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
1: Насколько реалистичность оправдала все ожидания, которые вы закладали в этот ивент?
2: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет это 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
1: У вас головным чином еще не гуляют мужчины, так?
2: Не, на самом деле у нас девушки там в командах есть, поэтому, конечно, мужчин больше, но девушки тоже есть в командах.
1: Возраст?
2: Очень разный. Там очень разный, если посмотреть, то это, наверное, от 20-25 до там 50, наверное, вот где-то так. Очень разные вообще люди.
1: Вы зараз вельми активно долучились до допомоги тим політв'язням, які були визволені. Ти супроводжала їх з Литви сюди, у Варшаву. Затем на наступний день ви ладите гэтую самую гульню. Що далі?
2: Дальше, на самом деле, стандартный пул работы. Мы просто не первый раз встречаем депортированные группы. Вольные всегда были включены в этот процесс. То есть с самого начала вольные являлись одной из ключевых организаций, кто сопровождает процесс депортации групп и помогает им после. Поэтому дальше стандартное развитие событий, как у нас есть. Помощь с базовыми закрытыми потребностями. Это жилье, это еда, это одежда. Вчера уже мы выдали там сертификаты на одежду всем. Это менторы. Уже сегодня последний день, когда мы раздаем менторов. То есть с сегодняшнего дня у всей группы будут менторы и в Литве, и в Польше. Вчера и в Литве до этого за день прошли все собеседования с психологом уже. То есть мы уже понимаем примерный портрет, кто как себя чувствует, как ощущения. Медицина наши коллеги уже начали, уже часть людей посетили врача даже в Литве. В общем, все стандартно, как работали, так и работаем. Тот же процесс. Надеемся, что все себя придут, все будет хорошо, и через полгода уже будут активно членами нашего комьюнити уже присоединяться как менторы или волонтеры.
0: У розныя часы ініцыятыва «Вольная» праводзіла не толькі спартовыя гульні, але і культурніцкія сацыяльныя онлайн-сустрэчы, чым працягне займацца і далей. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі чарговы выпуск навінаў. Тэмы ў ім будуць у тым ліку такія. У Літве адрэагавалі на заяву Трампа пра вялікую угоду з Беларусю наконт калія. Пачобут адкрыў у Любліне камень памяці Яна Карскага. Павел Круталь звольнены з пасады намесніка падляскага ваяводы. З якой прычыны, пра гэта ды іншае дазнаемся неўзабаве ад Анны Шайкоўскай.
3: Радио Рация.

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM. Рация з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Коллективная отказность. Цикляймо. Вітаю, шановных слухачов. Не перестаю я здивляться нашим незалежным демократичным осяродкам, медиам и громадско-политичным структурам. Серед многих хибов, якія в принципе власивые представникам кожного народу, хай себе они называют элитой, белорусы вылучаются одной отметностью. И отметность гэтая надзвичай неприемная, заганная и глубоко укорененная. Приблизно, може не до конца докладно окреслена, назвать это можно патологичным самопринижением и самотаурованием. У белорусских и белорусскомовных незалежных медиях, яких, зрэшты, не так и шмат, спрэс читаем и чуем наступные значения. Белорусский режим, белорусская диктатура, белорусские силовики, белорусские турмы, белорусский кіраўнік. Калі хоть крыху удуматься, то все гэты значения скрозь фальшивые и неслушные, потому что все згаданное, все пералічаныя категории мают сёння менавіта и выразно антибелорусский характер и скіраваны менавіта супраць усяго национального белорусского. Тое, что основу гэтай тоталитарной диктатуры складают мясцовые представники, так само правда, але ж гэта только частка правды. Характерный яскравый тут приклад ситуации вокруг Анджея Пачобута. При описании его зняволення и вызволения скрозь мы чули и читали приблизно такое. Один из лидеров польской меньшости был вызволен из белорусской тюрьмы. Таким чином у головах усіх складывается и формуется выразный наратив. У Беларуси хапают, арештовывают, катуют и переследуют у разный способ поляков. Это правда, але это не вся правда, бо у Беларуси не у меньшей, а еще в большей ступени хапают, арештовывают и переследуют самых белорусов. Найперш носьбитов белорусской мовы и культуры. Ликвидовали все белорусскомовные осяродки, знищили белорусскомовное школьництво. Але другую и одну частку правды никто уже не хочет ведать. И тому нехай белорусы потом не здивляются, что их, поводле опошних социологичных опытаний, называют у Польши улику самоворожих наций. Другим фактором такого сумного становища есть так само то, что переважная частка белорусской эмиграции надалее в побыте корыстается российской мовой, якая абсолютно слушна, а та и самляется с мовой всходнего агрессора. Сярод вертикальных чиновников Лукашенки, силовиков и высокопоставленных представников, немало поляков, российцев, есть этничные украинцы, габреи, представники инших наций. Але чамусь все они менавито белорусские чиновники, белорусские представники. Таким чином политичная и моральная отказность ускладается только и вылучно на представников титульной нации. Ставится гэткое выразное кляймо на всех белорусов, тауруется вся наша нация. И коли представники инших земных и иншамовных медий, може, и мают право на такое значение, то чому так выславляются скрозь самы белорусы и те люди, які претендуют их лидерами зваться? Это же элементарная речь. Белорусская диктатура и диктатура в Беларуси. Белорусские турмы и турмы Беларуси. А значение, які мають подобное гучание, але істотно адрозное сенсовое значение. Як можно гэтага не разуметь и не отчувать? Представники белорусских политичных колов часом риторично запытываются, чому ж заходняя демократичная супольность навод не ставить питание про признание Республики Беларусь часово оккупованной территорией иншей державой. Але кому будет болеть голова за белорусов и нашу краину, коли мы сами признаем эту оккупацию как некий свой режим? Зразумело, что в инших державах не могут зразуметь, чем отрозивается диктатура в Беларуси от подобных режимов инших держав. Коли возьмем диктатуры былых народов Советского Союза, то нигде ничего не было подобного. У Туркменистане и в Азербайджане никто не нищил и не будет нищить школьництво, мову, культуру титульной нации, а зусім наоборот. И тому диктатура в Туркменистане выразно антидемократичная, але она не антитуркменская. Жорсткий авторитарный режим в Азербайджане антидемократичный, але он никак не антиазербайджанский, а вось у Лады в Беларуси выразно антидемократичная и еще больше выразно менавито антибелорусская. И коли опошние не разумеют навод представники белорусской громадской элиты, то то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў? Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
1: Радыё Рацыя.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, ну, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Добрый раніцы, шановные слухачы.
3: Стульніша не без перабольшыні называецца агурковай краінай.
2: Едучы сярод вёсак гэтай часткі Палеся, кідаюцца ў вочы велізарныя цяпліцы, зацягнутыя белай плёнкай.
3: Пра складанасці такога бізнесу ў Беларусі для нас распавядае мясцовы прадпрымальнік Міша.
4: У мяне 48 соток парніка. Вырашчую агуркі, памідоры.
5: Каму прадаеце?
4: Он рынак є. Ну я чувствую, що уже он умер. Вроде ввели санкции, там Россия против вот этих вот, ну и что, все ножи не едут.
5: Но вот вы тут не можете огурки продать.
4: Ну могу, ну цена, понимаешь, доллар 2 рубли, на продаем там 10 копеек. 20 килограмм на доллар, понимаешь. А цены в долларах же все, бензин в долларах, налоги в долларах. Но. Там же не можно продать в России. В России тоже собственники страны, они все эти магазины выстроили, они всех убрали с городов, понимаете. Сейчас же нема там, как раньше можно было заехать между жилых кварталов, стать людям продать. Всех отправляют в магазин, понимаете? Нема куда там завести, продать. Никогда цена не падает, например, на банан, мандарин, апельсин. И в России, допустим, на те огурцы, помидоры. Вся разница только в том, либо их сегодня больше покупают, либо меньше покупают. Когда Новый год их больше покупают, фрукты и овощи, в обычные дни их меньше покупают. Ну, а мы же производители, у нас как природные условия, понимаете? Пришло лето, они выросли. Чтобы можно было сохранить их, чтобы была какая-нибудь такая нанотехнология, вот тогда было бы проще. Ну кто нам даст? Нам никто не даст такие технологии. Мы даже сами где-то теряем деньги. Як ни крути, а без компьютеров никуда. У нас ничего в этом плане нема. Даже те самые огурцы, если мы будем выращивать с помощью компьютерных технологий, надо будет меньше платить за рабочую силу. Мы же это удобрение туда сыплем, не знаем сколько. Ну, чтобы быстрее выросли эта продукция. Вот вам. А той самый компьютер, уже взять он фермера. В том году он запустил первые парники. Люди там его только снимают, огурцы. Люки открываются, закрываются, проветривание, поливание, понимаете? Все работает компьютер. Соответственно, какие же там будут затраты? Он сразу вложил деньги, и оно работает. Конечно, оно дешевле производства. У нас же опять все вручную, понимаете? Того плуга, как тягали 70 год назад, так и тягают того плуга.
5: А у вас, например, можно так аминуть некие там законы кому-то, что-то?
4: Можно, что не можно.
5: Есть способы.
4: Море. Вопрос в другом. Все это минает, и до определенного уровня вырастет. А выше никто не даст. Вот я зарубил один магазин, потом там конкурент закрылся, другий купил магазин. Ну все, больше никто не дает, я и то и закрыл уже магазин. Все, сидишь, надо мать знакомых. Да ну, тут бы Советский Союз, я начальник и дурак, что тут непонятно? Никто не учитывает, понимаешь ты что-то, не понимаешь, никто никого-то не волнует. Я начальник, ты дурак, все, точка.
5: А вы долго уже занимаетесь этим бизнесом?
4: 19 лет, уже зубы жил.
5: Как у такого обычного белоруса, который живет на весе, просто нема мощности развиваться никак?
4: Есть. Если там, в районной власти, найдешь общий язык с кем-то, ну, понравишься кому-то или нет, тогда да.
5: А как вы думаете, что треба перше изменить, как ситуация изменилась в бизнесе?
4: Что поменять? Вон, вельмо много власти дал вот этим местным своим начальникам, понимаете? А они дербанят это все под себя. Вот и все. Вот этих местных, районных. Просто вот в последнее время, то ли для того, чтобы не было никаких вот этого вот бунту там, чересчур местные вот власти так вот поджимают, проблемы такие создают. То есть люди не думают там, как будет завтра. Люди думают, где взять просто на хлеб. Не все могут быть командирами. Многим проще исполнять чьи-то указания, согласитесь. Просто, что вот местные где-то своих попотягивали. Вот по закону у нас во фермерстве там 3 гектара земли положено. А у нас тут есть пару человек, а их по 1000 гектар земли.
3: А мы с вами развитываем и накировываемся у город, який калісьці называли белорусским Иерусалимом.
2: Заставайтесь с нами и сочите за нашими подорожжами.
6: Затягнитесь, дрыгвой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь, дрыгвой!

98,1 FM, 99,2 FM, так само рація.ком. Тут Алеш Дубавець, програма «Кола», Дзён з Бородой, ми протягуємо. 22 вересня 1958-го народился Андреа Бочелли, итальянский спевак, тенор, выконавца классичной и популярной музыки, який стал одним из наибольш запоминальных голосов сучасной оперы и поп-музыки. Спевак с дотинства имел проблемы со зроком, але тым не менш у 6 годов почал вучиться играть на фортепиано, а позднее свою флейту и саксофон. Ён стал цалком сляпым у 12 годов. Неглядячи на видовочные музычные таленты, Бочелли не разглядал музыку як свою дальнейшую кар'єру, пакуль не скончив юридичний факультет університету у Пізі і не отримав звання доктора. Тільки тоді він став серйозно займатися своїм голосом со знакомитим тенором Франко Кареллі, одночасово заробляючи гроші на гэтыя уроки, виступаючи у ресторанах. Вядома, що Андреа Бочелли вельми любить коней. Сліпота не перешкодила йому стати доволі недренним наездником, а гэтак же гульцом у шахматы ды лыжником.

0: Muzeja Lidzica. I on był literatorem, patriotem białoruskim, pisał książki, opowiadania, wydawał takie kalendaryki niewielkie z nazwą Biała Wieża, bo z Białowieska puszcza z boku Pruszany. To z jednego boku, a nasze jest Staronki, Bierz, Gajnowka, z drugiego boku Białowieskiej puszczy, tak by ziemlak nasz. I my te kalendaryki rozpowszechniali, jakali byli studentami już i wiedzieli, że to heta z Lajmana, z Jurija Popko. Potem pamiętają, jeden z naszych siabrów, tak samo studentów, pojechał u Niemieczczyny i był u Lajmie, nawiedzał hety muzej u Lajmienie, no i rozkazał pro Jurija Popka, że to już taki przychylnik nasz, adrażeniec, białoruski emigrant, sam samostojno się robić. Nie sam u poli wojny, ale wciąż taki był sam.
1: Jurij Popka to jeden z samych wiadomych dzieci o białoruskiej emigracji w Germanii podczas niemieckiej okupacji, podczas II światowej wojny. I on pracował u cywilnej administracji, odkrywał szkoły na Pruszczyźnie, z jakiej on rodem. I pod koniec wojny on pracował w przemysłowym sektorze, opunął się tak u Germanii i w wyniku on вырашил не вертаться в Советский Союз, потому что позбегал, конечно, машинный переслед сбоку советских уладов и остался у земли Баден-Вюртемберг. Там он начал собирать разные коллекции, и с часом она перетворилась в соправдный музей. Ему вельми допомог при этом Борис Кит, ведомый науковец, який так само приезжал там у Гайдельберг, там лекции читал, и когда он встретился там своим сябром Юрием Попки, он ему так само привозил там некие речи, там, например, с белорусской эмиграции США, и так собралась уникальная коллекция разных речев с вельми шмат краин. Там были книги из США, с Канады, из Австралии, Великобритании, Франции, конечно, Германии, и даже Советского Союза. Я не ведаю, как ему досылали речи, але ему так само привозили литературу Советского Союза, видимо, из Польши, ну, того, с белорусской меньшинности Подлящи. И в 1982 году, именно про инициативу Бориса Кита, этот город стал официально славутостью города Лямин. То бок Борис Кит вернулся до города Лямин, и бургомистр этого города погодился сделать этого города официальную славутость в плане того, что он сам удельничал в открытии этого музея. И он, саправды, працавал на початку наступного десятилетия, с початку квартиры самого Юрия Попки. И после того, как он помер, его перевезли у іншае месца, у музей Санкт-Ільген. Але з часам яго закрылі. Тады, ну, візьма, гораду патрэбна было памешканне, і просто ўсі рэчі адвезлі ў некай сховіще, нават у некалькі сховіще, як мне сказалі, то бок эти скрині просто не даглядывались, просто іх кудысі скавалі, і з часам было абсолютно незразумела, што сталося з гэтай калекцій. Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін. Мне тады просто сказалі, што я закрытый, что для публичности его не можно наведывать. И, отповедно, я тогда пропоновал его просто перевезти. Сказал, что есть там белорусский музей, например, в Лондоне, або в Вильни, и пропоновал, как их просто перевезли, эти речи. Тогда, на жаль, город не отказал, что... Я не спасались этот на тестамент, потому что, саправды, Юрий Попка, он подписал тестамент разом с городом Лямин, что и он передал им свои квартиры, он был власником двух квартир, и у обмен за это город Лямин обещал, что он будет так или иначе в музее. На жаль, это не отбылося. Как я уже сказал, эти экспонаты их просто, ну, не кисковищах. Тогда город Лямин отказал, что спасаючи на тестамент, Юрий Попка просил об тем, как этот музей заховывался або под контролем самого города Лямин, бо передался незалежной белорусской державы. Потому что Юрий Попка, он помер еще до того, как Беларусь стала незалежной. И, отповедно, там просто так отказали. И я с тех часов еще никакий раз пробовал связаться с городом Лямин в 2022 году. И тогда был так само прикладный один и тот же отказ, что только незалежная белорусская держава имеет право вырашать, что станет с этой коллекцией. А год тому еще раз я попробовал, написал городу и спытался, могу я просто доглядывать вот эти речи, но мог бы я просто поглядеть, что там находится. Я навод не просил об этом копейку перевести. И мне особенно здається, это связано с тем, что у города появился новый бургомистр Джон Эрет, який больше кооперативный был, и они просто, ну, погодились, сказали, что, ну, навод спаслачись на попередние просьбы, сказали, что мы можем отдать. И у вынику так отрымалось это все завести у Вильню.
2: Заставили еще эту выставу, как бы, про абсолютно кожную речь, якая была привезена, и глядач может створить себе уражение об тем, як той музей выглядал. На жаль, как бы мы ось эти полгоды, кольки там, конечно, первые месяцы мы, я не ведаю, кто сочит за нашими социальными сетками, то ему все ведает, что мы имели проблему с жуками, с коллекцией так само приехали прыехалі скураеды, мы іх тут вынішчалі калектыўна шмат месяцаў, калекцыя ўвогуле была недаступная для гледачоў, таму што ну просто як бы мусілі пазбавіцца. А потым ўжо пачалася такая даследчая праца. Мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі, склалі іх у спіс і цяпер маем нейкую статыстыку. Мы як бы ведаем, што наш апошні нумар вось 840. Якая этыкетка ў нас ёсць, то бок мы дапускаем, што справедліва дапускаем, што як мінімум 840 экспанатаў музей налічваў. Да нас прыехала 322. То бок, амаль траціна, так. А як бы што здарылася з рэчамі іншымі, ну мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога няма. І вось цалкам не зразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь як бы зніклі, згубіліся. Ну это вельмі сумная гісторыя, як бы на жаль, што ну вось так калекцыя гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама згубленая на, ну прынамсі мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага уяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якія можам рабіць высновы, і гэта як бы ўсё. А здымкаў з тагачаснай экспазіцыі вельмі не шмат, таксама, ну, вельмі сціпла мы можам адсачыць, што вось гэтыя рэчы мы маем, а гэта вось дзесьці знікла.

0: 17.20 зараз доклади часу у Білорусі, 16.20 годинки показують у Польщі. Тут у нашому ефірі питання, чому німці усю частіше голосують за радикальні партії. Тільки нагадаю, що у останніх регіональних виборах у Германії ДФ отримала найбільшу підтримку, у Мекленбургу передній помірані, а у Берліні перше місце зайняли ліві. Чому виборщики відворушуються від традиційних партій, де усю частіше голосують за праві і ліві популістські сили? Про виніки виборів розмовляємо з правооборонцем, де редактором телеграм-каналу «Повітря над Берліном» Олексієм Козловим.
1: Ліве, в общем-то, не во всей Германии, а в Восточной Германии и Берлине, да. Уже это следующее. В основном это связано с тем, что традиционные партии, традиционные, так сказать, правоцентристские и левоцентристские, они перестали выполнять свою роль в отправлении интересов, и поэтому население особенно разочарованное, особенно вот в бедных землях, как вот было Саксония-Анхальт до этого, или сейчас Мекленбург-Передняя Померания, это две беднейшие земли Германии, Саксония, самая бедная, Мекленбург на предпоследнем месте, они проголосовали достаточно синхронно за альтернативу для Германии, большинство, да, но тем не менее это показатель того, что ЦДУ, которая до этого была их представителям, тех, кто голосовал за АФД, а они больше их, будем так говорить, не представляют. Да, население считает, что популистская партия лучше формулирует их интересы. Да, то есть христианские демократы в текущей коалиции не способны на это.
2: Али мы кажем про христианских демократов, что есть уже такая вероятность, что эта партия может не набрать на вот 5%, тех это только вось у этих землях бедных.
1: Ну, я думаю, федерально нет, потому что мы не забываем про западные земли, где по-прежнему это все достаточно сильно. Я буквально сегодня смотрел опрос по выборам в Бундестаг. Нет, ЦДУ по-прежнему имеет достаточно серьезные позиции на Западе, а вот то, что они не прошли в Мекленбурге даже в земельный парламент, это, конечно, звоночек такой, что на востоке страны они провалили все возможные политические необходимые шаги и сейчас пожинают эти плоды.
2: То есть уже можно теперь засвечить, что на территории былой ГДР, ну, в этой части и Германии, перемогу отримают право-радикальные, лево-радикальные, популистские возгатые партии. И так это?
1: Да, именно так, так и было. То есть, во-первых, ГДР всегда была такая бывшая территория ГДР, где делинки, ранние делинки, имели серьезную поддержку. Например, в Тюрингии они несколько каденций управляли землей, и это были, так сказать, левые популисты. Сейчас на смену им в большинстве земель пришли правые популисты. А если брать Берлин, то здесь ответ, вот эта победа делинки, ультимативная победа, я бы сказал, увеличение поддержки в два раза, это тоже связано в том числе с правым поворотом, да, что многие, особенно на востоке, Германии считают, что голосовать за делинки — это значит голосовать против АФД. Да? То есть это тоже такой момент, и во многих землях так. И если мы посмотрим на результаты голосования также в Саксонии-Анхальте и в Мекленбурге, там левые прошли в Ландтаге, в отличие от ЦДУ в Мекленбурге, да, и по-прежнему имеют, да, не такую мощную, но вполне себе ощутимую поддержку. В этой ситуации во всех случаях будут вынуждены партии, если брать Мекленбург, это социал-демократы, если брать Саксония-Анхальт, это ЦДУ, говорить с левыми, потому что, несмотря на то, что у них небольшой процент, они дают возможность создать коалицию против АФД, гипотетическую, да, в Саксонии-Анхальт там все сложно, я не буду вдаваться, сейчас мы говорим про текущие выборы. В Берлине как бы наоборот, теперь левые диктуют, кем они хотят пойти в коалицию, но и в этой ситуации у них небольшой выбор, а это зеленые и социал-демократы. Здесь только просто местами поменялась ситуация. Ну, плюс, опять же, для кого-то левый ответ в широком смысле важен на текущие экономические вызовы, да, рост энергозатрат, рост цен на электричество, рост цен на топливо, на продукты. Ну, то есть такие базовые вещи, на которые часть людей реагирует таким образом. Но в землях во многих случаях эти голоса уходят правым популистам, потому что они также призывают правительство прекратить какие-то вещи, которые стоят Германии достаточно много денег, как там международную помощь, например. Ну, понятно, как правые популисты действуют, содержание беженцев, там это.
2: Ну и скажите, коли ласка, типа уплывая вот эта перемога у этих правых и левых радикальных партий на поддержку Украины, Германії і на підтримку білорусів, білоруських біженців так само у Германії.
1: Ну, то, що вот АФД, будемо так говорити, в кавичках победили в двох землях, это, конечно, очень неприятный момент. В Заксонії-Анхальт они уже говорят о том, что мы сейчас тут всех перепроверим, украинцев половину вышлем и так далее за переговоры там с Кремлем. Ну, понятно, что земельные правительства и земельные парламенты, они по факту не имеют таких полномочий, но в целом дискурс понятен. Ну и на уровне земель нахождение тех же граждан Украины, резидентов Украины в Саксонии-Анхальте будет, если там будет правое правительство АФДшное, то это будет под вопросом. Что касается левых, то они в какой-то момент поменяли риторику, и на данный момент они в целом на стороне Украины, против, соответственно, путинского и лукашенковского режима, но в этом контексте это для них не самое главное. Да, то есть сейчас у них на повестке, конечно, более локальные вопросы, связанные с их избирателями, которые хотят изменений здесь и сейчас.
0: И так сказал Кривіст, лічить, что люди все часі чуваються, самопрацює не для їх, а звичайно, вибор поміж центристськими партіями нічого не зміняє, тому виборщики все частіше звертаються до права і лева радикальних політичних сил. Кривіорусське радіо, це Медалі з вами. Разом наш ефір працюється.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: По 17 годину Беларуси, 17 у Польши.
3: Стваральнік медіапроекта «Нехта» виказався про Протасевича. Твори Алоїзи Пашкевич видадуть латинкою. Подляща долучилися до Міжнародного дня без авто.
2: У студії на віно Анжеліка Ляльковська.
3: У Турции 15-годовый подлеток открыл стрельбу каля школы у провинции Маниса. Потерпели не меньше за 11 вучнев, двое из них находятся в критичном стане. Поводле попередних известок, подлеток был узброенный буйнокалиберной винтовкой. Его затримали при спробе сховаться. Разом с ним полиция затримала его батьку, мати и дедулю. На место здарения прибыла полиция, хуткой допомоги. Занятки в школе пропонили до конца тыдня. Полиция так само расследуя бойку помеж минаками и супрацовниками полиции, которые отбылись каля турецкой школы. Это уже третий выпадок стрельбы у турецкой школы сёлета. Стваральник медиапроекта «Нехта» Степан Путила заявил, что лечит маловерогодную версию про то, что Роман Протасевич мог быть супрацовником белорусских спецслужб под час працы у «Нехта». Про это Путила расповел в интервью «Радио Свобода». Поводле его, навод, коли Протасевич был агентом, ему наврадьте дозволили б удельничать у настолько неконтролеваемой деятельности «Нехта» под час протестов 2020 года. Путила так само заявил, что Протасевич имел особистые якости, которые, на его думку, не отповедали праце агента спецслужбов. При этом он признал, что на раннем этапе развития «Нехта» ему не хапало досвіду для достатковой проверки супрацовников. Про то, что Протасевич небыто был агентом под прикрытием, Александр Лукашенко заявил у 2025 годе. Эти слова не были подтверждены незалежными доказами. На региональных выборах у Немеччини узмацнилися правые и левые популистские силы. Чому выборщики все частей отмовляются от традиционных партий? Про причины этого тренда розповідає правоборонца Алексей Козлов, редактор телеграм-канала «Поветра над Берлином».
4: Связано с тем, что традиционные партии, традиционные, так сказать, правоцентристские и левоцентристские, они перестали выполнять свою роль в отправлении интересов, и поэтому население, особенно разочарованное, особенно в бедных землях, как вот было Саксония-Анхальт до этого, или сейчас Мекленбург-Передняя Померания, это две беднейшие земли Германии, Саксония, самая бедная, Мекленбург на предпоследнем месте, они проголосовали достаточно синхронно за альтернативу для Германии.
3: Активіст лічить, що люди все часті відчувають себе непочутими системи. Зміна одної центристської партії на іншу, на їх думку, мало що зміняє. Тому розчарування політиків усе часті перетворюється у голос за політичні фланги правої і лівої радикальної сили. Творы белорусской письменницы, поэтки Алоїзи Пашкевич, ведомые под псевдонимом «Тетка», выдадут латинкой. Книгу выпускает выдавество «Скорина Пресс» в межах Виленской серии. Выдание промеркованное до 150-годия «Тетки». У сборнику войдут ее поэтичные и прозаичные творы для дорослых. Книга будет надрукованная латинским шрифтом, как и первые сборники авторки, выдаденные при ее житті. У выдавецтве означают, что одной из метов книги является вертание оригинального выгляду текстов, которые с тягом часу зазнали правописные и идеологичные редакторские змены. Особная увага у сборнику нанадзеная феминистским переконанием тетки. Презентация книги отбудется 24 вересня у Вильни. А сегодня, 22 вересня, означается Международный день без автомобиля. С этой нагоды у Белостоку, Сувалках и Ломжи громадский транспорт можно использовать бесплатно. У Белостоку бесплатный проезд дейничает на всех маршрутах и во всех тарифных зонах. Додатковых документов або посвідчення не потребуется. Так само у Белостоку повеличили бесплатный час користання городскими роварами. Звичайные 25 хвилин заменили на 60. Инициатива закликает жихаров хоть на один день отмовиться от автомобиля и выбрать громадский транспорт. Мета – звернуть увагу на забруджування повітря и шум от автомобилей. День без автомобиля завершает Европейский тыдень мобильности, який сёлета проходит под лозунгом «Мобильность для кожного». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Ну і так само далі переважно хмарно в усьому нашому поміжному регіоні, де місцями часи часу з'являються дощі, хоча дощі є більш інтенсивні в усходній часі Херединщини, де так само Берестейщини, а потім дощі в усій центральній Білорусі. Зараз температура повітря плюс 11 у Лідзі, 12 зараз у Волковиську, де Білостоку, так само у Хайнуці, плюс 12, плюс 13 у Хередню в Бересті, 13 у Кобрині, де 11 у Пінську. Плюс 8-10 у таких межах удачі буде вагатися температура повітря, так само дожди можуть бути. Уночі вірогодність опадку 30-40%. Повночно-заходній вітер пориве до 12-14 метрів за секунду. Атмосферний тиск понижений, він далі так само буде знижатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: І так само наперед у черговий тему нашому ефірі на хвилі Білоруського радіо Рація. Тут більш поговоримо, між іншим, про культуру, де не тільки. 98.1 FM у Білостоку, де Хародня, 99.2 FM у Бересті, де Білий Подлязький, де так само internet.rc.com, де Білоруська радіо Рація. Ми з вами разом будемо далі.
0: День з Рацією.

Киевской Грибоярской ратурации, но так само на переде поисково напрочь наступных дзины на вину нашем эфире Злучаные Штаты поспробуют махчись энергетичного пирамирья помеж Украиной ды России, заявляя держсекретарь США Марко Рубио. Мы про гора подробязней расповедим, ну и так само про белорусов расповедим, ды про литературу. И кред иншая тема на нашей хвале обовязково у новинах на початку наступной годины, вось уже не в забаве. Yeah.

0: станция. Белосток, Городня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Белорусская радиорация пропануя.
2: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропануя.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Американские войскоцы накировываются у Литву. У Беларуси плануют обмежевать рекламу азартных гульнев. Сержук Догушев протягивает ладить мужчинские спевы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Американские войскоцы протягнут находиться у Литве на ротационной основе. Новый контингент уже накировывается Украину. Про это заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Поводле его присутность американских войск важна для безпеки Литвы и всего региону. Докладная колькость войскоцу и склад техники покуль не поведомляется. Ведомо, что новый контингент будет не меньшим за попередний. С 2019 года США размещали у Литве тяжкие батальоны колькостью до 1000 войскоцев. На их узброєнні была бронетехника, у тым ліку танки «Абрамс». Американские войскоцы знаходились на полигоне неподалеку от межи с Беларусью. Экономика Киргизстана переживает мкливый рост на фоне войны России супроть Украины. Поводле «Нью-Йорк Таймс», после початку полномасштабной войны Киргизстан стал важным гандлевым хабом для России. Проз краину йде реэкспорт китайских и заходних товаров, поставки яких у Россию после санкций стали складнейшими. У 2022-2024 годах экономика Киргизстана росла у середнім прикладно на 9% в год, а у 2025-м повеличилася аж на 11%. Особливо прикметный бум у будовництве. У Бишкеку уводить жилые комплексы, стадионы и державные будинки. За год Украине так само проклали и обновили каля 1500 километров дорог. При этом Кыргызстан, який ранее сам отправлял сотни тысяч працовных у Россию, теперь примает мигрантов из інших країн, у тим ліку рабочих с Паўднёвай Азии. Поводле оценок эксперта, реэкспорт у Россию забезпечил от 30 до 40% экономичного росту Кыргызстана за последние 4 года. У Беларуси планируют обмежевать рекламу азартных гульнев и игральных установ. Министерство антимонопольного регулирования и гандлю подрихтовало проект изменений у закон об рекламе. Теперь документ узгодняют с зацікавленими ведомствами и урадом. Реклама азартных гульнев повинна будет утримливать попередження, что выигрыш не гарантованный, а удел у гульнях связаны с рызикой финансовых страт. Так само пропонуется цалком забронить вонковую рекламу игральных установ и виртуальных азартных гульнев. А кроме того, такую рекламу хочет забронить у транспорте, на припинках, вокзалах, у шматкватерных домах, гандлевых центрах и объектах громадского харчевания. У Министерства антимонопольного урегулирования тлумачи зміни необходимостью предухилять гульнявую залежность, особливо сярод молоді. Покуль это только проект закона, тому кончатковые нормы могут измениться. У Белостоку завершились двухдневные православные урочистости, присвеченные 34-й годовине перенесения с городни мощей святого мученика Гавриила. Мощи святого привезли у кафедральный собор святого Миколая со зверок каля Заблудова, где они заховываются с мая по вересень. Головную литургию узначалили православные иерархи Польши и інших краин. После набоженства отбылася хрестная хода с мощами. Гавриил народился в 1684 году у зверках. У шестигодовом возрасте он был выкраденный из забиты. Его мощи, которые обрали позднее, заховывались спочатку у Слуцку, потом у Минску и у Городни. У вересні 1992 года мощи урочисто перенесли из Городни у Белосток. Поводле православного духовенства у той час урочистости собрали больше за 100 тысяч человек. Музыка и популяризатор белорусского фольклору Сержук Догушев протягивает ладить занятки мужчинские спевы у белорусском молодежном хабе у Варшаве. И они проходят по понеделках о 18 године. Однако только этими встречами дзеяч не обмежевывается.
4: Мне есть на сегодняшний день две группы мужчинских спевов. Есть индивидуальные занятки. В этом году ширей. Теперь проводжу занятки. Но у меня, кроме просто традиционные мужчинские песни, мне индивидуально занимается, кто хочет там поспевать джаз, развить свой голос в уголе, раскрыться, авторские песни там и так далее. Тому я працую как индивидуально с мужчинами, так и групповые занятки. А поудельничать можно просто заполнить форму. Есть на моих сторонках, на разных там моих проектах, так что это можно знайти.
3: Так само теперь творца рыхтует до выдания лирницкую книгу разом с гуртом «Косары», працую над студийными записами и планую зладить тур по Америце под час каляд. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 22 вересня. Уторок щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди усім жадає Білоруська Радіо Рація, Кирил Малаховський, студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз іще працює у гэты позній час. За стерном знаходиться, наприклад, альбо добирається до пункту призначення. Легкого та приємного шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Заставайтеся з нами, будем бавити час разом з допомогою якісної, виключно цікавої, приємної музики на вольних хвилях і такої самої інформації. У ради кулісах нас чекають виконавці Крама, Sixpence None the Richer, Дітюки, Гоголь Борделла та інші. Посередині години Юрка Ляшчинський запрошує вас на репортаж рації, а літерально про 10 хвилин я особисто вам розкажу, шановні, що про вас міркують психологи і інші адмисловці, коли ви увесь час приходите на зустрічі занадто рано. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Добрый ранец, шановные слухачи.
2: Стульнішчына не без перебольшення называется агурковой краиной.
1: Едучи сярод вёсак этой частки Полесся, кидаются у вочы велізарные теплицы, затягнутые белой пленкой.
2: Про складанности такого бизнеса в Беларуси для нас расповедает мясцовый предприниматель Миша.
3: У меня 48 соток парника. Выращиваю огурки, помидоры.
4: Кому продаете?
3: Вон рынок есть. Ну, я чувствую, что уже он умер. Вроде ввели санкции, там Россия против вот этих вот. Ну и что, все равно же не едут.
4: Но вот вы тут не можете огурки продать.
3: Ну могу, ну цена, понимаете, доллар 2 рубли, ну а продаем там 10 копеек. 20 килограмм на доллар, понимаете. А цены в долларах же все, бензин в долларах, налоги в долларах. Но там же не можно продать в России. В России тоже собственники страны, они все эти магазины выстроили, они всех убрали с городов, понимаете. Сейчас же нема там, как раньше можно было заехать между жилых кварталов, стать людям продать. Вообще их отправляют в магазин, понимаете? Нема куда там завести, продать. Никогда цена не падает, допустим, на банан, мандарин, апельсин. И в России, допустим, на те огурцы, помидоры. Вся разница только в том, либо их сегодня больше покупают, либо меньше покупают. Когда Новый год их больше покупают, фрукты и овощи, в обычные дни их меньше покупают. Ну, а мы же производители, у нас как природные условия, понимаете? Пришло лето, они выросли. Чтобы можно было сохранить их, чтобы была какая-нибудь такая нанотехнология, вот тогда было бы проще. Ну, кто нам даст? Нам никто не даст такие технологии. Мы даже сами где-то теряем деньги. Як ни крути, а без компьютеров никуда. У нас ничего в этом плане нема. Даже те самые огурцы, если мы будем выращивать с помощью компьютерных технологий, надо будет меньше платить за рабочую силу. Мы же это удобрение туда сыплем, не знаем сколько. Ну, чтобы быстрее выросли эта продукция. Вот вам. А той самый компьютер, уже взять он фермера. В том году он запустил первые парники. Люди там его только снимают, огурцы. Люки открываются, закрываются, проветривание, поливание, понимаете? Все работает компьютер. Соответственно, какие же там будут затраты? Он сразу вложил деньги, и оно работает. Конечно, оно дешевле производства. У нас же опять все вручную, понимаете? Того плуга, как тягали 70 год назад, так и тягают того плуга.
4: А у вас, например, можно так аминуть некие там законы кому-то, что-то?
3: Можно, что не можно.
4: Есть способы.
3: Море. Вопрос в другом. Все это минает, ты до определенного уровня вырастешь. А выше никто не даст. Вот я зарубил один магазин, потом там конкурент закрылся, другий купил магазин. Ну все, больше никто не дает, я и то и закрыл уже магазин. Все, сидишь, надо мать знакомых. Да ну, тут бы Советский Союз, я начальник и дурак, что тут непонятно? Никто не учитывает, понимаешь ты что-то, не понимаешь. Ну, тут никого-то не волнует. Я начальник, ты дурак, все, точка.
4: А вы долго уже занимаетесь этим бизнесом?
3: 19 лет. Уже зубы жил.
4: Как у такого обычного белоруса, который живет на весе, просто нема мощности развиваться никак?
3: Есть. Если там, в районной власти, найдешь общий язык с кем-то, ну, понравишься кому-то или нет, тогда да.
4: А как вы думаете, что треба первое изменить, как ситуация изменилась в бизнесе?
3: Что поменять? Вон вельми много власти дал вот этим местным своим начальникам, понимаете? А они дербанят это все под себя. Вот и все. Вот этих местных, районных. Просто в последнее время, то ли для того, чтобы не было никаких вот этого вот бунту там, чересчур местные вот власти так вот поджимают, проблемы такие создают. То есть люди не думают там, как будет завтра. Люди думают, где взять просто на хлеб. Не все могут быть командирами. Многим проще исполнять чьи-то указания, согласитесь. Просто, что вот местные где-то своих попотягивали. Вот по закону у нас во фермерстве там 3 гектара земли положено. А у нас тут есть пару человек, а их по 1000 гектар земли.
2: А мы с вами развитываем и накировываемся у город, який колисти называли белорусским Иерусалимом.
1: Заставайтесь с нами и сочите за нашими подорожжами.
5: Затягнитесь, дорогой!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Американские войскоцы накировываются у Литву. У Беларуси плануют обмежевать рекламу азартных гульнев. Сержук Догушу протягивает ладить мужчинские спевы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Американские войскоцы протягнут находиться у Литве на ротационной основе. Новый контингент уже накировывается в Украину. Про это заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Поводле его присутность американских войск важна для безпеки Литвы и всего региону. Докладная колькость войскоцев и склад техники покуль не поведомляется. Ведомо, что новый контингент будет не меньшим за попередний. С 2019 года США размещали у Литве тяжкие батальоны колькостью до 1000 войскоцев. На их узброєнні была бронетехника, у тим ліку танки «Абрамс». Американские войскоцы находились на полигоне неподалеку от межи с Беларусью. Экономика Киргизстана переживает мкливый рост на фоне войны России супроть Украины. Поводле «Нью-Йорк Таймс», после початку полномасштабной войны Киргизстан стал важным гандлевым хабом для России. Про скраину идет реэкспорт китайских и заходних товаров, поставки яких у Россию после санкций стали складнейшими. У 2022-2024 годах экономика Киргизстана росла у середнем прикладно на 9% в год, а у 2025-м повеличилась аж на 11%. Особливо прикметный бум у будовництве. У Бишкеку уводят жилые комплексы, стадионы и державные будинки. За год Украине так само проклали и обновили каля 1500 километров дорог. При этом Кыргызстан, як и ранее сам отправлял сотни тысяч працовных у Россию, теперь прямая мигрантов из інших краин, у тим ліку рабочих с Поудневой Азии. Поводле оценок эксперта, реэкспорт у Россию забезпечил от 30 до 40% экономичного росту Кыргызстана за последние 4 года. У Беларуси планують обмежевать рекламу азартных гульнев и игральных установ. Министерство антимонопольного регулирования и гандлю подрихтовало проект измену у закон об рекламе. Теперь документ узгодняют с зацікавленными ведомствами и урадом. Реклама азартных гульнев повинна будет утримливать попереджение, что выигрыш не гарантованный, а удел у гульнях связаны с рызыкой финансовых страт. Так само пропонуется цалком забранить вонковую рекламу игральных установ и виртуальных азартных гульнев. А кроме того, такую рекламу хочет забранить у транспорте, на припинках вокзала, у шматкватерных домах, гандлевых центрах и объектах громадского харчевания. У Министерства антимонопольного урегулирования тлумачи змены необходимостью продухилять гульнявую залежность, особливо сярод молоди. Покуль это только проект закона, тому кончатковые нормы могут измениться. У Белостоку завершились двухдневные православные урочистости, присвеченные 34-й годовине перенесения сгородни мощей святого мученика Гавриила. Мощи святого привезли у кафедральный собор святого Миколая со зверок каля Заблудова, где они заховываются с мая по вересень. Головную литургию означали православные иерархи Польши и інших краин. После набоженства отбылась хрестная хода с мощами. Гавриил народился в 1684 году у зверках. У 6-годовому зросте он был выкраденный из забиты. Его мощи, которые обрали позднее, заховывались спочатку у Слуцку, потом у Минску и у Городни. У вересня 1992 года мощи урочисто перенесли из Городни у Белосток. Поводле православного духовенства у той час урочистости собрали больше за 100 тысяч человек. Музыка и популяризатор белорусского фольклору Сержук Догушев протягивает ладить занятки мужчинские спевы у белорусском молодежном хабе у Варшаве. И они проходят по понеделках о 18-й године. Однако только этими встречами дзеяч не обмежевывается.
4: У меня есть на сегодняшний день две группы мужчинских спевов. Есть индивидуальные занятки. В этом году ширей. Теперь проводжу занятки. Но у меня, кроме просто традиционных мужчинских песен, мне индивидуально занимается, кто хочет там поспевать джаз, развить свой голос в уголе, раскрыться, авторские песни там и так далее. Тому я працую как индивидуально с мужчинами, так и групповые занятки. А поудельничать можно просто заполнить форму. Есть на моих сторонках, на разных там моих проектах, так что это можно знайти.
3: Так само теперь творца рыхтует до выдания лирницкую книгу. Разом с гуртом «Косары» працую над студийными записами и планую зладить тур по Америце под час каляд. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра ў сераду, 23 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Першая трансгранічная радыё FM.
5: Беларуская радыё «Рацыя».
6: Вітаю, шановные, сёння 22 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Дзін Рыт, Нік Кейв, Тоні Безіл, Андрэя Бачэлі, Джоан Джет, а таксама гурты Deep Purple, Right Said Fred, White Snake, The Therapy. Далучайцеся. 22 верасня 1938-го нарадзіўся Дзін Рыт, амерыканскі спявак, кінаактёр, рэжысёр і грамадскі дзеяч, які карыстаўся вялікай папулярнасцю ў краінах Лацінскай Амерыкі, дзе даваў фору нават Элвісу Прэслі. Дзін Рыт быў вядомы ў свой час і ў сацыялістычных краінах Усходняй Еўропы, але амаль невядомы ў сябе на радзіме ў ЗША. У 61-м годзе ягоны дыск з загалоўкам «Наш летні раманс» стаў хітом у Лацінскай Амерыцы, а ў ЗША ён заняў ганаровыя 20-е радкі хіт-парадаў. У СССР і краінах так званага ўсходняга блока пласцінкі спевака выпускаліся буйнымі накладамі і карысталіся попытам.

Свет без кохання турма, бо все без кохання дарма. А ты вырывалася с-под моих мягких крыл, и знов углублялася

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Ты себе не переможешь.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.